мемнаны зомхонине урвыхиже зальгиже, тугэшн урвынха шулэ турэн хуйни туйбэжа, тугэ мемнаны